0: Добрый вечер, товарищ.
1: Девичина Натар.
0: Мой разговор сегодня с вами.
2: Италия Либера.
3: This communication center is warfare production plant.